0: Алло, алло. Да-да, к тебе вырубеск. Автомагнат.
1: Шпиоктист, кад моя есть не игнорят это?
0: А и три спрыща пелор не прилуати дела ной.
1: Ентры пи платформе лиды стриминг ша скулт альбому ностру.
0: А ешь энтры.
1: Иди зяба.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.